0: Perceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Wir präsentieren die Robert Rosbach Show. Die Robert Rosbach Show. Die Robert Rosbach Show.